тутсаматитаахтлэрсуни уугаханивинекианнит кисианахувианартумит тусартилаулоортуман налунгуттон тааккунуа луктаатинну таппаниттунут аллаан охожёхтернилоортумажо хувианартумит гуо тусарниангиттутиртаахтлэртувино уванга пишигианнит тусартитаунеалерайгами асуилла таунунга уванну упату упакутте хуяулорнилаортимаву туаварнатуккун инуттиагуннеэрама уннаагуруарпан уллуугалуарпан кангатуннаалерамагуу таматума тимимма пиунгиннига пиунгиннигаутаама хулернартигама аанниахарникуннун кангатуннаалерамагуу уннаагуруарпан уллуугалуарпаллу нулиаа хайлтаулортумажу сүйдэтаунэртинуга тикхималерами латтикхималлортумалу кайхималлортумалу пинасуэрсинамаами тамаккуупэртаусималуит пинасуэрсинамаатуиннармит уллу латауни тауни бахтаухтарсиманнэрмата пинасуэрсинамаанаатуармат нулиамахималилортуармилаага пиуннартиумигалуартиллугалаа а лапписугуннартиалертиллугалу нулиамахималилортумалаага химактималертаагани тулипиунгиттуаккани улиортумалуга такарани аанаамитсуга аамантуями аа таканитсуга пиунгитуккани улермиттилуга мигама аллаат талера таппаунга туиннут хугасинулунниит тикиутигуннаалиллиортумаммат таматума увинима аа сиккиниарнинга сиккиниарниккуалуалун увинига хасикиттуулэрмат увинилиматсиаратаиматтуиллэртумэрмат аммалу кинаалуалуухаттарсуни иттиэрутилэрсуга увинига латимига иттиэрутилэрсуни тааматтуулэртумэрмат аа кинааникунганун тамантакатаиматту тааматтимин таваттак таунит утахалуортимагама аанниаюмми асуиллаа нулиаратамаанилертиллугу ихалулиарнеартаулиортимагама ихалулиарнеартаулерама такапичугуннарнеккунга иллермитуунналертунга таамеахулиуллермалу писуартугуннаралуартиллунга акраутиниллугагу ихалулиартаулаарниалиортималунга таикунга тухтиангуартулерлунга чуйда акраутин иллугалаа утэртаагумаарнилаортимагама аллаатапмуакинганунгитто ихалунгутуинна таикунгумаарнартаулиортималунга таикунгартаулаалерамагуу нулиара ухуйорнилортимуммилу таунани халлунаанигиннахуйтуиннелэрмагаа уварнит таунани иллуга инугуннитуиллаа утаккиуннаторумагаарманиусиннит аперианнилаортималу нулиара илаккалуами суутсулитамаани нулиама тамаунгайними нунаганнуухуннилиортималаага таунанигиннархунгутсуга таймайлиортималаага маанга тамаунга утерунна аа утертаунумаарнаасиллиортималунга ихалуннут такаани манутаамитсуга иматтуулоортумабунга тиллунга манутаамитсуга таима пиуннаалливаллиатуинна тиллунга тамаунна макитаниккун тиммима макитанингагу жудате аанниагатавана пиунгилуваллиатуиннаттилугу инна даанио аупалу анухтуигилорсамагаттигу таунуга аллайнунаганнун халлуаанунаганнун катимагиартималуминиулоортумумман тауни катимавигиньагани катимагиартимавигиньагани илаа тайкоа катимагиартимахаттигиллагин катимагиартимавигиллагин аанниажухутликтахарпат аа тутси инахатуиннакайннарумалаортумини сиювини каттаманакатимаутигиллани чуулукамангиккайнартулаа гаарлугу аанниажухутликтахарпат паникатимагиартималуни тутси инитуиннахакайннарумалумини уммата асууллаатайнна тайкани тутси яусиумниулунга тауранахал

pitaktaugiqqima ukkharulunga pisariqqaviniugiqtunga taikuutaqqiaqqiluunnatin qaummaqqutillu sunauppa pisariqqima jibiniurtillugin suyoosima joqilortumanginnama inuussiqatuqqartumanginmat pitaktaunormin qaulmatsiartunga uqumatsuuningani taikkanituqsuqqiunialuwa taikkamajortuigimut ippigilortimajaqa tuqsuqqiaruna атортуалууган атортуалуунингани тэмэтчулоортимажугатаканани асуиллаа тауналичуга ихарулиа илэхарулиартаулоортимабунга тулурмуруунни каусситтаунгатсуга лаатуурмамму татаукайнагатсуга мануттаамиккаму таббанган аанниабингми ихалуи аанниабинганнун каюфилайнартиутсуга утэртаулоортимажуга писуунасиартуапиулаалуартиллунга эканеэртунга ихалунни таиканиги ахиллортэрмигама сулинулиара апериамнилортималу ихаунниитуннахулилэрмагаа таиканиитунэрниалерама таиканахайторттунэрниалэрмигама нулиара сулиани анернилортимангиттун илаккамааниттун таикунгаруннатуннаутаангиммата илэрнилутакохаттарлунга пиусуллиагунналенгоортилэртүни маунга утэхүйэрнилэртималу нулиарали ихаулиаилэртүнэрмилу уваннит пакьяртаутсүни тайканэлэртиллугу тайчумангат тайканэла ихаулиаилэртиллунга ихаулиитүннахүйэрмагаанулиара пэринор яуннаэртэнгмат уунгорилэрнилэртүнэрмилу алуартиллугу тайкунга ихалуннун уванни пакьяртаулиортумаммат ихаунилертиллунга тайканиилертумаммат тайчамангат аанниакиутигиниартанни илинниартаулиортумалу кану камагертниармагаа камагертниармагаа таматумуга убининнун мингуарутигертниартангани аллагуттакаулиартуми аанниакиутини тайна сангалерпаангулуктааммат пиунгалерпаангуттунилу канаттуунераланга аанниасиутигинама таматтамуга убинилимааннум мингуарутигертартанга сангилиуваллаангмат маани нуаттинни айку теккоа тайнааннасиутиганунгуппат тайнапуувининга икуллагасуарлуортику икуматтинни микилуаксарту нулиама тамаккуаннераангит луктаарсиутиланнера аннераартаартаулуммат тайчумангатулеқайгуниуваннит атоқоттаниартангиннит айнапайпа аннераангата силатаагуннераақканнериссималанга амма пуалунги аммалу кинаппавининга тамаккуа халлунаанунаганнун икуллариартоқатталлиулут нулиама атортаминерилангит икуматтиннин микилуартермата икумаму сангенертамут икуалтагуярторталлиортималуит тайннагу инуусилимаа атурниартара аллаан хагаталиорнаалиоққартарту таунангахаллуаанунаганнит тикисаангулерайгами хагаталиорнаалиоққартаорту аттанарникунгану тайнааннасиутигисара убининнун мингуарутаоқартарту тайнна аманна атурнэртара инуусилиматурмаарнэртимакалуартугу пиэртаусималэрту аанниасиутигилератайнна инитаманна инюум аақтаугуннарнинга аатимингата тукиттутауққаннерун гиахнерамахай таманна тайматтуумман тукиттутауққаннерумалунга тукки инюу инюухаммит атортту тукиттиартара амаутуп асуиллаатаппуга кингарнун утертаагуннарлиортимагама кингарнууннартиюммигама таппанаилералуартугу пиннерани тайматтумати мига пивуапиутсиннарунниллунга аллаатаппанаилертуга униммигааннун кисани писугунналертуга тааккоитигакка алукка тунгавитуакка сиггианермут
tamaning tobat kunte memmat

0: Niin, rikirtäni me apekutit saharttia tuolla yksytik. Tämä kuva kiinnäyden aulan erinäyttäni pehujivungaa kukisen kajusikunnan, mutta tämä kuva katimmajiin pehujippata. Se on tämän piliriutikilla ottavuuden vani katimman rajattin jopernaa.
1: Ola yute maji gengi tuni katima yuta kalautu soga si pivalle ayunillo makwa pivalle ayi saqipalle ayunillo ni tamakuni ngoko sa kalauru bisi
0: tema kina ge kallani alakkaira otta tabuna kama pivalle ayi tuni nartatinni tamani hikettaru nyuna liginni tamanna pimma ge mo battin naji gengi tuyo illo gena mo ayi nautito tilgena mo ayi tamakkoogalai pilgaagilaugatti wangayu pallaumata tamakkoolo asigalangi tamawa nunavummo tukumajui akituyuti pilgaagivalliatsipigu tamanna huveagillagittavu hanna pajusikkanerpallaagumnani armangaata inunullu tusartaaguahaqsuti imailerpallianerilavu tamanna hikirtani iluani tamanna alakkaumakkanerniuyu taakkunung annunalinnu kinkatortatinnu tampani katublihatigi iluani pimmariummuuvattinnu ajjigeengiyuumiluni aulagummatsuta hanuttuinna inunnu attuutiharniartuni tamakkua akitujuutiugajarpata uvaluni pilgaagivattavu asingiin tutsirautitiku tamakkua pimmariummatuvattinnu ammalu taakkua nunali isanginehakkanerlu gumnahullugi tamanna pilgaagiinnarmijavu tamakkunuga nunalirijagalaarnu pilgaagiaunaartlugi
1: makku kiinaujiit uqausiuinnapamiuta katimalareemuta namituinna tampana rikirtanikkunnituinnaangitto kiinaujiille atorsimajuit ubbaluunit atortuuniartuni tamakkuningaukana uqausakalauribisi
0: tamakkua kiinaujia atorpalliasimajavu unikkaaritsianaarmajavu aqqaagu tamaarsiuti halaruptaartuubami tamakkua pilgaagisimajavu aqqaagu iluani unikkaariyautsianaarmimata kisani kiinaujiai taakkua tikumiartavu хатчикаллаулаумата таввани пихуливунгаакку кисиани аулалутиуммата тааккуа катиммалиохатикка икайортуппата кисиани таатсиманга пилериаригу маяттинни таввууна пихуливунгаакку хаттамата иллулеринермуут паэрвигелинермуут убашигалани амма тааккуа каккиваккку икайорттуаутсиарсули тимехутиигаттигу таатсимаха кертани илуани пилериаригу маянгинниттаубаттиннеорувиммата икайорторлитигу кисианиума амма хикеттаалу корпорейшнкку униккаариартулеруммата ихалулериниумитсаану ханулиорсималаммагаата намиламмагаата аммалу сивунитинни иллуни аақитсиулариалинни таймайтукаарумагатта аақитсуивиммик таманнатта ухоусериулаармажу ханау пилериарикканнерумнани армагаатигу тааккуа кинаулакалланни алаккайлоорту гиммахаатамаани $54 million нихай атугуннаниартатинни тамаккунунга акитуйутин
1: тема нутаанингилаак таана стратеги план унераттаа япарнагутоюник илангиоқаусериқатаартарлуат кисунник инуит нериугуннаниартуяақа кинаажини нутааник саққиниақат кисумулу атортуниарт
0: тема тейкани 2022 2026 мунгажини китералаақсимагатта имейлиорниалаққугу таақкуа химитқолаақсутигу намиилермагаата кешани тана 2022-2026 мунгажу униккаарила лиарияутсиарлуни тайкани аққаагу тамаарсиутилинни укуатагга пилериаригумналаартаси таатсима пайпаалиарисимажатси илуани укуатагга пиариатулаортуит имейлиорутини питаарниаратта тайма тайкани айперми катиммагатта охалимахатигиитуинналаватта таббани 2027-2031 мухануилиорутиугумнаниартуни пигиарпаллиалитайнарсута таанна имейлингажуни тагга такугумабугут имейлиарпаллианиаққугуйагутаутсианиарма тамаккуа катиммажитта имейлингагумажугу табба аққаагу ни ситамани атортаутсиахаттамата иққанайяртитиннун укуатагга пиаугумалаортуит катиммажинун таинна 2031 тикингиннингани пилераариниаққабу имейлингаммата акитуйуутти наутситерти тааккуа ухаққаугума наутситерти нуналинни таллимани иллуми пигиарсималармата таппикани хаушуиттоқ аушуиттоқ митсиматали кангиртуга апи амайппиарлумми таакку иппиажумми амма хаушуиттуни пилериарсималартту паппилериариаваллиалаттуи таакку аннунали пингасу кисани ингуммата сули тайма тейтсимани 20 akane khai sa ko sinami.

Mangmat nattera suppalerluni lu utaqqiorluni asuilaglu qukirsijaraanga ataatavullu aivaklutikku umiakkun asuila aivernigluni aivaksimaqquulaarmataikku qilalugartuvini lukiangakkua qinneqaartunnaluklu taqimmi kaarujuttualuulerami qinnisutsiattualuuvalerlutillu anoraaqat tassialuullunillu аннораартуалооқаттилертиллугу икуллаумасиманингани нарсаажангану таввунга ауллаалаауккаттугут ларсимагатта қармак қарпиксаттиннуллукиа касисиннералуарпита такананиилертиллу татавва аннораартуалооқатталилиарсимангман маллиужайннааллуни имана илеққисертаариллаттаарлуниу Asyila sigjarli tamana saliartaung ittualerma nerdutteriyunne qilalugai taununa sattina qattaalukkaluartillugi mallerjuanginnaalukllunilu takkanunga upingivvigilaarsimajattinna ataatagalu pisukllunung neqqiserpalilaarsimagannu qinngersorpaklluno tamakkualu innaarulaarulujje qaangitigoorulujaalukllunu taimanna neqqisoqattaranno таббари маллертуалуутиллугусули кааруйуктуммариалуулерлута аннораангиннаалуллунилу тиниксаалеқуллунига атаатама қауппа таканунга неққисернаармиганну тиоқсинилерсаалиуксааннералуарлунга синиктиллунгали таба писсисиннерлуне қиммиллу илагиллунигит такананиқааллалаарлуни неққини ниангмалерлуни qimmimiglu nangmaktittinnerluni tabbari innaarulaaqaluk taanna uvingaujartualu qaaqquqattaqaluaqattigu atingaangaguulernerma taqimmii malinnerlunigit malin unnungaallalaarluni nunaannaulekattarman innaaqormu tamaunga akimikaallagaangami paungaaluk imaulerpakluni taimannaunnerluni taanna iman attakittukuluulluni attartungilluni таббатаунунгардуми симанингани атуллуарилернэрмигамиу таббатаунунгардуминингани таббуунаакаартуриа гуйарнерами мариалунгму таматумунга ангуяуннерлуни имаартуалуларсимаарман таун иманналу мали ангилиуттиалуумата меқиджиджаораалуппаллуни унунгалу сагваажаваллиасиннерлуни нангмангминуллу таакунунга неқалангаарнерлуни qukiutikkunni iman nangmaklunigi pinneqaluarami maanasilu anivaklunuk takujartorpaklunuk aggilriaksinganittiimmuupalu tamaunga kuullu tamanna innaaqualuullu tupittalu akunninganni tamaanatu kuugittualuulerluni maqquinnaaluklluni annoraaqaaluklluni mallerjuanginnaaluklluni taimanna pijjuseqalerluni akunikallaalu taimannaalerluni таба имаанеллуни нангмани пииллаарнерпаин пииллаарнерлунигэ имана меқиджуджаулуни иққанга актораангамиу пакинигсеқатталернерами нунамоартуалуннерлуни таппауна лукисиани таманна итсижуалуулермаккуу таппауна калла лукисиани тиккитсаиннерлуни ниглартуалу лермаллу сиоқайма укиангортуалуулерма қиуйуксаалерлуни ниппингалу илювартуалуллуни қатитсортуалуллуни иссириттими каппиасулуарсимагама таиссумани иниллангарулииннаалерлунилу таввангат макиппаккалуарна имана иниусерсуллаттаарунниерлуни иссумаарулуйаннажеққуоқатталилаарсимагама таиссумани ангутауннерумали макуангулерлутиллу ангутауннерумали ангунасуллунгалу имана каангитиллуги пеқаттарижарпунгаугалуа қиммиллу кааруйуктуалуулерлути таанналу киглигиллугу аннораалуақаттарунниисиллунилу орсуаруннарсиллунилу нертутеқалуартуалуулилаарсимагми қуйингмингман qillalugaaluulerlutillu nattertaqarpalerlunillu aqqiggaaluulerlutillu ukiangortullattaapaluallungma suuqaimma nanormiglu tikiraartaugatta tikiraartaunneratteilla sangmuktortiinnaulertertaanna imaaguortumaa nasiu takungmagu
Até.

уннок нувианиарниартау ёк сорюлерта туиннериали никкимануи халлули 20 мисунгуллимми 40 мо хаттатумик анорингарсуниарниартау юннуак уккууни халлутигуту хоптел уннок нувианиарниартауми ёк сорюлерта туиннериали никкимануи халлутигу 20 мисунгуллимми 40 мо хаттатумик анорингарсуниарниартау юннуак уккууни халлули 2 Poshwemilu makkuwemilu unnuk nuwunang niyak taumiyuk. Sokoyulak tatunakali upalu ni miniliotilunit. Nikkimi anokiluti tontimisungulimik anokinga kasunak niyak taumunua tukawulukpat. Ukkuningalu tuumittilugum. Takkoarikka sen nerikko hausak tamani tamani nunaimmi amulu laabatuormi.